0: довольны друг довольны, все вдруг далеко.
1: Не двинувшись, все вдруг далеко. Все наименьше. Лучше хуже не двинуться дальше. Невозможно меньше, невозможно хуже, невозможно ничтожнее, невозможно продолжать. Thank you.

Это будет наилучшей ночью в земле. И на своем будет видно, как там отли. Помните наши, ужите нам, стари, ай, усветлить ручные тари. Это будет часто молчать, часто встречая сенс, каждый здесь порчает. Коли мой сенс обращается, не заждала, скидки никому из нас не мает, куда. А я буду первым, кто все проклял. И хоть это никто не чувствует. А все мы думаем, что молчать у всех. Чуть уметь, куда не было. И летнему вечеру не буду кинца, и никто не схватается с этим, как и места. Потому что наилегше мы забываем о самом страхе. Ой, Бог, и час подгоняется до темного в суде. Так и мова изменяется на грунт по земле. Так и не минуло это еще мне. Я то звертаю увагу на головне. Завжди и постійно поруч було ті, щоб не утриматись любові навіть тоді, коли не було як триматися взагалі.